0: ge tungkhtuk ni chuna ni yulq a taumka umyong chaut khluki chali lu ayaw tax kaput makut illautulgaanik nu taqsillgaanikka sasku kamtnik a piluta peqsuta asixtuk tootn pilqi kitaki khalik chali umn qayagaulgaamun good morning
1: Doctor. Ikitaka. Yeah, hi. Ikitaka. Awun. Kame gaya khasm nyung nabat. In khost kmik. Amut mokhtuni. Goya madakhtamai. Akatumi imach beminach otein kala uslo pishom. Kami gajakten semni. Muzungak so nasunit saikim malik suki pishk pilaskso. Tahkai tolosu pishk kuni kanan imach bimini. In Hotayam Sneluki and Ruth Lacer. My iron rings hang a maxin to chatter or chatter. Unigo a familial and maligusa. Some joy. Am trotzdem dünnte du lärmen in Koschang. Kai Sukkos Kunni. Man dunkso. Atrulas und nicht da am Gatrulla. Kana wird da Trotz Kunni. Es so dunkso Kupping, da mat um Gatrulla Tachaskuma. Pichuklavat kohok. Kwan sikhan aya galas kumyok lakka. Akum chali angut kukhluni chaktayo tkulus huktayin. Inak kukhtay kanot kshi chali umyok lakka. In khote katumi makhpimam sisin. Irenak satin pitakso kala utsham kilkhagal. Kanaw tatkakatakoma tahkaitus kufkini. Janik makun atukulo kanaw tatkas kufkini. In khote yam sikhniluki. Kan ruyu taisho. Ayatuli taima amu salri. Set pikamchnik ilamchtel pikkaitnik. Amu salri. Ukukmanni tushokin roniluku. Yum tumminun. Tuniluko. Tak nami su pilla. Changai kustagalo pinitili. Kingan toi kanhutsome kanhutsilla. Nukkanta mautaya gaiyaksumini. Kanhuta sukattomi makhpim. Nahukhtagalo pispillas kukkini. чиглэгүүхтэйгүн. Э гэдэг хөтөө амлах. Э
0: гоёар бас гаяга болдно.
1: А гэнэхтэн нэхтэж.
0: Яа, сэтгэл.
1: Гоёа.
0: Баяа. Яа, гоёар бас гаяга болны окнад тоо жали. А ам хамын ха а хатн упнах ка ми кан руют та и китаки хониф чали юм гаягаалгаам гуд морнинг тол наах хай
2: гуд морнинг
0: и
2: агунах укум кан ган кайсун укук ашерутин ашерутаган хтсклаагит кайсун гнаи сука индруяку хэлчамун аттуяку апса окей гуд морнинг
0: э а нунам ха нунам атчани уиталлэ акхтам ахтэкъсайлки ассирус гайчунахкъ къафчини алхакууни уитангхами а акхтам такуам маннапикки ассируттук а апритмика бачилизм таматумка пинктук а такуам нунаматчани акхтам пингаалкини уиталлерита а нэкхмут акканун уитангхам нэнгэллимихва а нэнгэллабагаалуку укуккманна уум тамамта икаюткки а нэнгэллабагангараан нэнгэлиорнаиттарсин иикитаки хони хуумун салекаяагаулраамун гуд морнинг тошу
2: гуд морнинг сам
0: иикитак
2: улихага ах давай ханут там питерия хай инхгүй дай тунаны бах бигми ах бисура гавчи ган хоёуд ямар хэлүүд хүн гүдэн хүтэл юу гэнэх тами аганани ам цаг ган хоёуд гүдэн хэлүүд ай бабут хани аяа гату ката пинна төглүүдэн нэгканиорусууки аксуучу убингас кайтикаайорлук тоотин бичмта айпа буттунай кайортэрлүүку далишу арнахри таторлуки тамалкуита хаяа галлафти писура кафти каннераклүүдэн хонку таахо арнани ай пам да хэрэгтүүл гамда биттайт нэг нухт хан гүтнүн хугаттаа да хана нэг нухт гайт хаалх шүтэ тама гүтхани таллаахс гүтгэна гэдэг гом хүхтэн хөксүки нэг нухти габут хөк уканы спактодн имүдүүлсэн нэм гүг ах нэрангун суикаайоқорлут нэрангнаттуугиарамнассиини икаайоқорлут таллаақсут агунну напписсорлуни арнаха уна нэқнуртитақлуки талисмаарангата тэрхаамгаана таанамаппитулхаама кратин сутаттайқаарлуни писуухаарлуни анлаахоқ тив нио келаку а тан хулла пакнаклуку тали сукуяклуки питтай тахаура михуртамаана тин рулэртиккаахуунаи пака писуутули а икаю кусутни яахасинаме манна конкрет таслаканани ган клор на там сиахт нилу кису бэрхапут унаписухт бут нит харлууны тэн хойгоцгийг гуяанах фасам ганахтлаа
0: яа гуяанах ванулаачин гаяагаарлуун а ахын ахгэ таваа илүү нэг нэг нэг шүкиг апилалханка а ангалил ангалилмни а чиу нэрилхкак а айяумал айяумалууни пиллераамк аам юу хатн хоппилал ахна қалаа қалартлеққаа аанак таармак ниит ниит қаахаалхоо қаманна аа юхунаарлууни таттайлкан айпани юхунаарлуку писқфкнаакку таққаам уппиулуукку утхатлеққаа писқлуукку аллоорлуку тиуниорлуку аа ниққан ниққан ниққақ ниққақ ганик тотт кит киорлуку аа илумун той тингерунарқоқ кинеэрамунлу кит аа хонко таасуттой агуттуллераани агуттунит кфкната хумам атама тотт пилаллуккиинга агуттунит кфкнак иллини ай павт чахкай дулакаарлуки пикуут нуттаанатам тотнам пиллархоога аам илумун икаайоқлуни чамтаққчаагалха аллоорлуни пинарқоқ аа пинерлугут мак питтаунани аам таквам тингерунарлуни чакнеқ аа той амлқтайм ахнамлутгэгхоргани макут амл алааруткаққаа аа ниттарқапут ниткшайтлаарапуттайма аа тох ангилилу таписм ни ниқлутиаркут пиларпуттаа аа маритой уухун токвам ничкниссуутам тхун иллини иллайт нигартарлуки пилаангиллиуккут аа уумсу агаюим латикун чали асам кни пакаюрутуккут куянаква каягаартуаалхниаккуни тамарптеккуяавикамти китахатааккакмна сактар атуулсум тху уннормак лорлукуатунгунакоорнаапут гайонарсаам клунани таанхаагумта усаклугуй гайоо киллаат таанхинарпкнаку пиорчи